0: Я простом два густу души, позолоти не сте диаре, савидауна.
1: А у потаба сингаш матириги, помачиш пошили ване, дарпаси шама.
0: Я дышки диарди хамаджалу, раздевлости шарма гуто китирома.
1: Спуг мой помальда сман рагла, бияра хуб ништакма, лена разина.
0: Я спуг мой рыхтял ратвая, катагма дяна лидо леви маяна.
1: Аугамде.